0: 根据您的提醒，我们中央保安局对过去截获的电报录音进行了全面的识别，现在可以确认，真正的瓦吉姆他没有死，他确实还活着。我们最初认为，保利斯的死，他就是瓦吉姆，这个结论是错误的。让保利斯死在我们面前，这显然就是在保护真正的瓦吉姆。
1: Я восхищен эффективностью вашей работы.
0: 我们更敬佩的是您，没有您，我们的工作将一无所获。
1: Не нужно без причины хвалить меня.
0: 我说的是真心话。安德烈先生，这说明前天您在将军办公室看到的那份电文是瓦吉姆亲自发来的。
1: Именно так。
0: 瓦吉姆为什么亲自发报
1: ？Вероятно, было какое-то важное поручение。
0: 那电报会放在哪儿
1: ？Телеграмма должна быть в секретном архиве。
0: 您有权阅读吗
1: ？Есть。Я попробую。
0: 我建议您不要直接去节约。
1: Я понимаю, что вы имеете в виду。В воскресенье в управлении в обед меньше всего народа。Самое главное, что несколько лет назад именно я занимался установкой этих замков. Их привезли из Германии. Проблема в том, что для них требуется специальное оборудование. В то время между нашими странами еще были дружественные отношения.
0: 好吧，我们会尽快的把那种特殊的工具交给你。
1: Спасибо за вашу предусмотрительность。
0: 应该做的。

0: Мы встречаемся все время в одном и том же месте. Это очень опасно. Мы должны чаще менять места.
1: Андрей 先生，这个问题我们考虑过了。您平时的生活很有规律，来这儿喝一杯红茶已经是司空见惯了。如果您突然频繁地出现在一些陌生的地方，那你们反蝶五科一定会更加重视。不知道我们这样想是否正确。
0: Спасибо, что вы так беспокоитесь о моей безопасности.
1: 这是应该做的。为了保护好您，我们打算把一条已经没有多大价值的线索送给您，让您尽快立一个功。
0: Для меня это лучшее прикрытие.
1: 瓦吉姆的电报是什么内容？
0: В этой телеграмме говорится о ваших бесчеловечных экспериментах над живыми людьми, которые вы проводите в Харбине. Что за человек мог иметь доступ к такой секретной информации? Необходимо срочно поймать этого Вадима. Как вы считаете, где, вероятнее всего, может скрываться этот Вадим? Там, где застрелился Борис. А те телеграммы, которые Вадим раньше отправлял, они тоже были из Линхэ? Если раньше он отправлял телеграммы из Харбина, то почему сейчас он их отправляет из Харбина? Этот пресловутый Вадим, я не думаю, что он мог допустить такой просчет. Я думаю, что он специально отправил эту радиограмму.
1: Почему?
0: Чтобы обмануть нас. Он продолжает защищать себя. Я не думаю, что он может скрываться в Линхэ. То, что в Харбине вы проводите эксперименты над живыми людьми, это является стратегическим донесением. Я не думаю, что Вадим станет так рисковать, чтобы торопиться отправить радиограмму из того места, где он скрывается. Ему вполне хватит времени, чтобы доехать до Харбина. К тому же Борис застрелился, чтобы защитить его. Я не думаю, что он станет так рисковать. Вероятно, чтобы выманить нас. Если мои подозрения верны, то в управлении уже должны знать, что там есть такой человек, как я. Я пока не могу уехать. Я еще до конца не понял, в чем состоит план Мудаула. Вы должны помочь мне собрать все улики, чтобы я смог выиграть время.
1: Иди.
0: Вероятно, этот Вадим сумасшедший, если он так рискует, чтобы выманить меня. Если он сумасшедший, то его действия непредсказуемые. Непонятно, что следующее он выкинет. Если он первый на меня выйдет, то все наши планы пойдут прахом.
2: 我们在哈尔滨进行的人类活体实验这个秘密已经被瓦吉姆获得。这个该死的瓦吉姆，一定要抓到他。
3: 是，我们准备从追查泄密渠道入手，看看这个秘密究竟是在哪个环节泄露出去的。如何泄密先不要查。这样，有可能会暴露安德烈先生。瓦吉姆已经感觉到。 在远东军内部有我们的人，他才会使用这种方法引他上钩。所以，对瓦吉姆的调查一定要谨慎隐蔽，千万不能鲁莽。而且，很有可能，瓦吉姆就潜伏在我们身边。
2: 明白。所以安德烈先生建议我们一定要快，要抓紧时间。
3: 安德烈先生认为，瓦吉姆会隐藏在什么地方？
2: 他认为，可能会在哈尔滨。 有一定道理。但是林河方面也绝不能放过，毕竟他最后一次发报是从林河发出的，至少最近他在林河出现是毫无疑问的。
3: 是，我现在就对林河进行布置。
2: 不，林河方面我亲自安排。
3: 是。

0: Я лично принял телеграмму в 1:15. Товарищ генерал, дело очень срочное, поэтому мне пришлось вас разбудить.
1: Серьезная проблема, не так ли?
0: Да. Врагу стало известно, что настоящий Вадим все еще жив.
1: Похоже на то, что товарищу Вадиму удалось все-таки выманить змею. Но становится непонятно, как предатель, не попав в архив, узнал содержание этой радиограммы.
0: А возможно, что предатель и вовсе не находится в нашем подразделении. Врагу поступила новая информация, что врагу до сих пор неизвестно, откуда произошла утечка об информации об экспериментах над людьми.
1: Если бы предатель был не в нашем управлении, товарищу Вадиму не удалось бы раскрыть его. А похоже на то, что на этот раз ему удалось зацепить ее. Не так ли?
0: Именно так, товарищ генерал.
1: А если так, то товарищу Вадиму грозит серьезная опасность.
0: Да. А возможно ли, что предатель в нашем управлении использует незаконные средства?
1: Вы правильно рассуждаете. Сейчас мы уже не можем утверждать, что предатель находится не в нашем управлении. Поэтому идите и проведите скрытную проверку. Для проведения проверки

0: не нужно использовать наших сотрудников. Пригласите специалистов, которые имеют уже опыт из других отделов.
1: Есть!
2: Ицни! Ицни! Ицни! Сергей! Сергей!